Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня 5 октября, понедельник. Очередная рабочая неделя стремительно врывается в нашу с вами жизнь, вероломно прерывая отдых. На улице прохладно, всего 2 градуса тепла. Я надеюсь, вы не замерзли. Ну, а если такое все же случилось, то вы на верном пути, друзья. Ведь именно на радио ОК звучит музыка, которая поможет вам проснуться и начать новый день полными сил и хорошего настроения. Сигала, Амирчик, KDDK, The Hatters, Йон Кук, Беркот Бразерс, DJ Иманбек, Лирик, Оффенбах, Николай Носков и другие громкие и хорошо знакомые вам имена прозвучат со своими хитами уже в ближайшие 60 минут. Всем доброго утра, легкости в теле, бодрости сознания и, конечно же, самого классного настроения, огромного запаса сил на весь сегодняшний день. Новая рабочая неделя начинается. Уверен, что у вас огромное количество самых грандиозных планов, как и, наверное, у любого человека тоже. Пусть они непременно исполняются, ну а мы будем вашим верным спутником на этом пути.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: see if you would touch me.
1: Джек Харлоу и Йон Кук с песней, да, 3D песня называется, даже забыл название ее, прозвучало на волнах Радио Кей, 7 часов и 20 минут в Уральске. Ну что, друзья, пришло время поговорить о том, что, несомненно, касается каждого жителя нашего города, да и вообще всех людей на земле. Конечно же, о погоде. Как я уже говорил ранее, прямо сейчас за окном достаточно прохладно, всего 2 градуса тепла показывают столбики термометров. Лично я заморозков не наблюдал, но не могу исключить того, что в отдельных уголках нашего города, и уж тем более селах, окружающих Уральска, заморозки, несомненно, были. К счастью, синоптики на прошлой неделе обещали нам тепло, и вот, кажется, оно возвращается в Уральск. Уже сегодня нас ждет солнечная погода, солнышко будет греть буквально с самого рассвета и до заката, и это, несомненно, принесет свою порцию тепла. До плюс 13 градусов обещают нам синоптики на сегодняшний день, и далее, вплоть до выходных, будет становиться только теплее. Да, в отдельные дни возможны дожди, в конце концов, осень никто не отменял, и свои правила она будет диктовать, хоть и аккуратно, но уверенно. Ну, что же, я надеюсь, в ваших домах уже подключили отопление центральное, либо вы сами запустили свои котлы, и это утро встречайте в тепле и уюте. Ну, а мы незамедлительно продолжаем наше движение. На очереди еще одна замечательная композиция в исполнении Berkot Brothers, называется она It's a Fine Day, и, мне кажется, как нельзя лучше характеризует начало нового утра. It's a

скажу так, друзья, не обманул нас Николай Носков, исполнив свою песню под названием «Паранойя». Весна действительно пришла, особенно это касается обитателей южного полушария нашей планеты. Это Австралия, Южная Африка. Так что, друзья, если вы этим прекрасным утром поймали себя на мысли, что устали от всей этой осенней хандры, то ваша дорога должна идти на сайты авиакомпании, где вы можете приобрести билет куда-нибудь на юг и отправиться туда, чтобы погреть свои косточки. Но, друзья, самое главное, как во всем другом, не перестарайтесь, потому что если взять чуть южнее, вы попадете в Антарктиду, и уж там-то тепла точно не сыскать. 7 часов 35 минут в Уральске, погрузился я что-то этим утром в уроки географии, а виной всему тому, конечно же, праздник, который сегодня, 5 октября, царит на календаре. Сегодня в нашей стране, как на самом деле и в огромном количестве стран мира, празднуется международный или всемирный, вот как лучше, мне кажется, всемирный звучит более грандиозно, Всемирный день учителя. В этот день, прямо сейчас, на самом деле, и ученики, и директора, и учителя школ все спешат на свои рабочие места. И всех, конечно же, объединяет особый трепет. Учителя ждут поздравлений от своих подопечных, ну а ученики, в свою очередь, ломают голову над тем, ну как же им эти поздравления преподнести, чтобы учителю сделать как можно более приятно. На самом деле этот день чрезвычайно важен, как и сама профессия учителя, ведь именно учителя ответственны за воспитание и передачу знаний новому поколению будущих специалистов, врачей, учителей, инженеров, опять же, ваших любимых банкиров и маркетологов, которых тоже нужно воспитывать и выращивать. Могу вам признаться, друзья, что так уж складывается моя жизнь, что я всегда нахожусь буквально бок о бок с учителями. Это и родные люди, и долгое время я работал в 16-й школе. Кстати, в 16-й школе отдельный огромный привет. Ну и не понаслышке знаю, как учителя ждут этого праздника, как тяжела их работа. Большинство празднований, конечно же, прошли еще накануне, в прошедшую пятницу, да и прежде праздник вообще-то праздновался не день в день, как сейчас, 5 октября, а именно в первое воскресенье октября, для того, чтобы на выходные, по всей видимости, выпадал этот праздник, но решили все-таки идти в ногу со всем миром и именно на 5 число закрепить эту замечательную дату. В этот день я желаю, чтобы на лице каждого учителя была самая искренняя улыбка, а в душе была особая радость. Пусть ваши воспитанники радуют вас своими достижениями, а каждый учебный день приносит, помимо забот, еще и много-много радости. Вот так вот, друзья, замечательный праздник. Ко мне в студию пришла музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Михаила. Я пока пойду на поиски этой, как сам признается Михаил, забытой композиции, а вы послушайте еще один интересный трек, исполняет его Лирик, называется он тоже достаточно оригинально «Аутентичное». Вот такое интересное название.

Сейчас пришло время исполнять музыкальную заявку, которую прислал на номер нашей студии 8-771-202-1006 наш дорогой постоянный слушатель Михаил, который этим утром уже находится в движении, уже не спит и даже взял в руки мобильный телефон для того, чтобы написать короткое сообщение ко мне в студию. Как признается сам Михаил, песню, которую он заказал этим замечательным осенним утром, весьма и весьма подзабыта. Подзабыта настолько, что, возможно, кто-то из вас вообще ее ни разу не слышал. Лично мне эта песня знакома. Хотя вот ни название, ни имя исполнителя прежде на слуху у меня не было, так что это будет очередной вклад в мои музыкальные познания. Ну и для вас, друзья, я тоже сообщу, что исполняет ее группа Black Box. Песня называется Ride on Time. Звучит достаточно бодро, энергично, и я уверен, что отлично продолжит начало того утра, которое уже для вас началось. Ну что ж, друзья, всем классного настроения. Оставайтесь на волне нашего города. Финал первого музыкального часа не за горами. Ну и, конечно же, еще много хорошей музыки впереди.

с композицией Over You прозвучали на волнах Радио Кей, 7 часов 50 минут в городе Уральск. Ну и, друзья, прежде чем оставить вас наедине с музыкой и подвести итоги первого музыкального часа, мне хотелось бы озвучить еще одну музыкальную заявку, которую на этот раз прислал наш дорогой постоянный слушатель Александр. Сегодня Александр решил проявить оригинальность и не стал заказывать композиции для своих дочерей, хотя, кто знает, возможно, его дочери слушают подобную музыку. В общем, песня довольно серьезная, называется она «Некрещенная луна», и исполняет ее, друзья, вы не поверите. Седьмой Б исполняет эту песню. На самом деле, конечно же, это группа, которая называется 7Б. Ее лидером является музыкант по имени Иван Демьян. И, по словам самого Ивана, 7Б — это медицинский код, который обозначает одну из степеней шизофрении, друзья. На самом деле, психопатию или по современной классификации расстройство личности. С этим диагнозом сам Демьян даже состоял на учете в психиатрическом отделении больницы. Так что, ну, вы понимаете, да, песня достаточно должна быть хитро сплетена под различными препаратами, возможно, даже. Но, тем не менее, уверен, многим из вас хорошо и хорошо знакома. Да и любима тоже. Я нахожусь в числе также любителей подобной музыки, все вы это прекрасно знаете, поэтому специально для вас, Александр, и всех, кто настроен на нашу волну песни под названием «Некрещенная луна» в исполнении группы 7B, все-таки группа-то из России. Ну и всем, кто остается с нами, я желаю классного начала нового дня, рабочего дня, учебного дня. Учителя я еще раз поздравляю с праздником, Днем Учителя. Ну и, конечно же, оставайтесь на волне нашего города, впереди еще много хорошей музыки, скоро обязательно продолжим.

Silence прозвучал в нашем эфире. Ну что же, эти ребята, конечно же, не нуждаются в отдельном представлении. Группа Depeche Mode знают, наверное, во всем мире. И именно эта композиция открыла новый музыкальный час в нашем эфире. За что, кстати, огромное спасибо нашему слушателю Максату, который на некоторое время пропадал с наших радаров. Максат, мы очень рады, что вы снова с нами и не просто слушаете, но еще и активно участвуете во всем происходящем. Ну а я приветствую всех, кто не спит, кто настроен на волну нашего города, на волну 106 FM. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 5 октября. 2 градуса, я напомню, за окном. Синоптики обещают нам много солнышка и даже тепла. Ну, а я обещаю вам, что уже в этом часе для вас прозвучит новая порция музыки. Филатов и Кэрос, Артик и Асти, Мелисса и Томма, группа Мумитроль, Киго, Дэвид Гетта и много чего еще. Несомненно, что поднимет ваше настроение, ждет вас уже в ближайшие 60 минут. Ну, а я напомню номер нашей студии 8-771-202-1006. Это номер, на который вы, друзья, можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp, ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять незамедлительно. Ну и, конечно же, приветы и поздравления, для которых выделено отдельное время, ровно в 9.30 все ваши музыкальные пожелания ваши теплые пожелания в адрес родных и близких непременно прозвучат. Так что, друзья, если у кого-то из ваших родных есть повод для того, чтобы их поздравить, опять же, День Учителя, я напоминаю, смело пишите ваши поздравления на номер 8-771-202-1006.

Композиция под названием «Мальвина» прозвучала на волнах Радио Кей в 8 часов и 9 минут в Уральске. Ну и, друзья, заявки ко мне в студию сыплются буквально как из рога изобилия. Еще одна на автомобильную тему пришла от нашего постоянного слушателя Михаила Великого. Автомобильная она во всех своих проявлениях. Ну, во-первых, Михаил просит поставить песню, которую исполняет КамАЗ, что уже, конечно же, примечательно. А во-вторых, Михаил сообщает всем нам о том, что пробки в Уральске, в районе автопарка. Все, кто направляется в те края, будьте готовы к тому, что пробки никуда не рассосались. Мост по-прежнему закрыт. Честно говоря, для меня это совершенно неудивительно. Еще вчера я наблюдал картину, как рабочие развели там уж очень кипучую деятельность. Ну, понятно, что это необходимость, но были у меня большие сомнения о том, что успеют они закончить к началу нового утра, тем более, что погода не самая благоприятная для дорожных работ, все-таки и дождик где-то накрапывает. Ну, в общем, так оно и произошло. Так что будьте готовы к тому, что в пробке вам придется постоять. Ну и, кстати говоря, будьте спокойны, не толкайтесь, не старайтесь объехать кого-то по обочине, уж тем более по встречке. Ну, будьте вы на пару машин впереди, глобально от этого ничего не изменится, зато обстановка вокруг станет гораздо более нервной. Лучше делайте музыку погромче, как это делает Михаил, и слушайте композицию, которую исполняет КамАЗ, тем более, что песня называется «Ох, как грозно! Женщина, война!»

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

Информация, прозвучавшая в нашем эфире, 8 часов 21 минута в Уральске. Друзья, говорят, что размер имеет значение. И тут, конечно, спорить сложно, особенно когда перед вами стоит задача поднять пианино на 10 этаж. Но иногда все же не важно, какого вы роста, веса и телосложения. Для вас все равно найдется дело, которое будет вам по зубам. Нацгвардия Мексики приняла на работу маленького 13-месячного щенка породы чихуахуа с гордой кличкой Командо. Он станет не только талисманом правоохранительных органов, но и будет участвовать в поисково-спасательных операциях. У пса даже имеется полная экипировка, маленький бронежилет, миниатюрные очки и даже крохотная камера на голове. Несмотря на свои скромные размеры, в полном обмундировании пес выглядит очень серьезно. К помощи Командо специалисты планируют прибегать для поисково-спасательных работ. Ведь в вопросах поиска, особенно когда нужно забраться в труднодоступное место, небольшой размер собаки играет лишь на пользу. Команда стал самым маленьким четвероногим членом поискового отряда, но, несмотря на свои скромные размеры, он тренируется наравне с другими гораздо более крупными собаками на военной базе в Мехико. Так что, друзья, как я уже говорил, неважно какого вы роста, цвета глаз или телосложения, настоящие профессионалы ценятся во все времена. Всем, кто направляется на работу или уже приступил к своим трудовым обязанностям, огромный привет, а мы продолжаем нашу музыкальную программу. И на очереди горячая композиция, она так и называется «Hot Stuff».

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. Ну что, друзья, буквально с точностью до секунды сегодня стартует наша ежедневная регулярная игра, которая называется «Керемеры», и в которой мы с моими коллегами каждый день загадываем для вас все новые и новые музыкальные загадки, которые вам, друзья, конечно же, предстоит разгадать. Мы стараемся находить имена исполнителей, которые еще никогда не звучали в нашем эфире. Честно признаюсь, не всегда это удается, и сегодня, пожалуй, один из таких дней. Исполнитель, которого я сегодня загадал, уже когда-то, давным-давно, в нашей игре уже звучал, но тем не менее песни этой точно не было, так что я уверен, что загадка будет, ну, во-первых, вам по зубам, потому что песня довольно популярная, а во-вторых, голову все-таки придется поломать, потому что вот с названиями тут, конечно же, могут возникнуть сложности. Правила нашей игры просты, далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент композиции, которую я для вас придумал. Прозвучит он, конечно же, в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача — разгадать песню и дозвониться к нам студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. В качестве варианта я сегодня принимаю и название исполнителя, и название песни. Вот что знаете, то и назовите. Можете, конечно, спеть, но, честно скажу, вряд ли у вас получится. 8-771-202-1006, номер нашей студии. Вроде бы все подготовлено. Давайте скорее слушать музыкальную загадку.

0: Ну что ж, друзья, вот и музыкальная загадка, она уже успела прозвучать. Что вы из нее поняли, разбираться исключительно вам, но тем не менее звонок в нашей студии уже есть. И меня это поражает, друзья, потому что знаете, кто у нас на связи? С нами Иван, здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, вы в пути?
1: Да, я в пути.
0: Вы не проезжали сегодня район автопарка?
1: Я мимо вас еду сейчас.
0: Мимо нас едете? По мосту Дубовскому?
1: По Петровской.
0: Классно. Как погодка?
1: Погодка, сегодня я лобовое стекло замерзло.
0: Заморозки все-таки были. Вот у меня не замерзло, но мне тоже уже писали о том, что кое-где заморозки встречались. Ну что, оттерли, очистили, в пути уже, значит?
1: Ну да, скрипом почистил, конечно.
0: Ну что же, я надеюсь, что не со скрипом вы сегодня разгадаете песню, которую я вам загадал. Что это за композиция такая? Кто поет?
1: Наверное,
0: как?
1: Со скрипом что-то... Forever... Я помню, это слова такие.
0: Такое слово это действительно есть.
1: Девушка поет.
0: Что-то девушка?
1: Что-то такое, это самое. Ну, это давно достаточно звучала эта композиция.
0: Ну да, песенка достаточно попсовая. Слово Forever действительно в названии песни есть. Viva Forever она называется. Я, в принципе, засчитываю ваш ответ, потому что для меня это удивительно. Исполняет ее группа Spice Girls, поэтому не девушка, а девушки. Девчонки ее поют, они так себя и называют. Девчонки. Ну что же, поздравляю с победой очередной. На самом деле не перестаете вы нас удивлять. Как-то вот вы все так легко разгадываете. До этого у нас вот Максат все подряд разгадывал, а теперь вы эстафету приняли.
1: Вы просто старые песни включаете, а старые песни вроде как все на слуху.
0: Ага, я понял, значит будем включать что-нибудь новое. Тогда нам будет звонить Миша Великий. Ну что же, поздравляю вас, тем не менее. С вас привет и поздравления.
1: Привет вам, привет Уральску, привет всем-всем, привет работе, ну как обычно. Привет Казахстану всему.
0: Вы, кстати, сегодня... Да, вы сегодня не опаздываете?
1: Я, ну, чуть-чуть позже выехал из-за этого стекла лобового. Ну,
0: все отлично. Счастливого вам пути, классной работы и продолжайте побеждать.
1: Взаимно, спасибо.
0: Ну что же, вот и разгадана загадка. Действительно, песня называется «Viva Forever». Слово было произнесено отчетливо. Я уверен, что все вы его прекрасно слышали. Да, название группы Михаил разгадал лишь с подсказкой, но тем не менее песня-то хорошая, несмотря на то, что, ну, казалось бы, попса, а вот какая попса была в те времена, голоса-то какие, ухо радуется и одно, и второе, так что я надеюсь, что и вы порадуетесь прямо сейчас давно забытой песни в исполнении группы Spice Girls, и ваше настроение станет еще лучше.

Spice Girls на волнах Радио Кей с песней под названием Viva Forever. 8 часов и 40 минут в Уральске. Какие все-таки красивые голоса, какая красивая песня. Вот я, наверное, сейчас покажусь вам брюзжащим дедом, но ведь согласитесь, в наше время вот такой музыки уже практически не делают. Сегодня на сцене обилие различного рода ремиксов, еще и искусственный интеллект подключился с перебиванием одного и того же. А вот взять и вот так вот практически акапелла спеть на несколько голосов что-нибудь красивое, это уже надо талант иметь. Ну и, к счастью, друзья, у песни, которую заказал нам наш постоянный слушатель Дмитрий, а точнее у исполнителя, который исполняет эту песню, такой талант в наличии имеется. Зовут исполнитель Валерий Кипелов. Исполнил песню «Я здесь» уже в отрыве от своей группы Ария, в которой долгое время был лидером, вокалистом, но в конце концов разногласия съели музыкантов, и Валерий Кипелов отделился от своего коллектива и продолжил сольное плавание, и, надо сказать, продолжил его весьма и весьма успешно. Песня, я повторюсь, называется «Я здесь», прозвучит по заявке нашего дорогого слушателя Дмитрия, чью заявку я, кстати говоря, чуть не пропустил, потому что общался с Иваном, ну и вот в процессе беседы это сообщение и пришло. Дмитрий, исправляюсь и с огромным удовольствием ставлю эту композицию в эфир специально для вас и для всех, кто настроен на нашу волну.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

и Тима с композицией «Амелон» прозвучали на волнах Радио Кей. 8 часов 50 минут в городе Уральск. Ну и, друзья, еще одна музыкальная заявка прилетела ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Прислал нам ее наш постоянный слушатель и победитель нашей сегодняшней игры «Киромиры» Иван, который направляется на свое рабочее место. И Иван же в качестве своей музыкальной заявки прислал мне аж целый выбор. Либо Кипелова, говорит, ставьте, либо Иванесенс. Ну, Кипелов в нашем эфире звучал буквально пару треков назад, поэтому прямо сейчас мы его вряд ли услышим. А вот группа Иванесенс послушать вполне-вполне возможно. Тем более, что есть у меня в загашнике, ну, пожалуй, один из самых громких хитов этой группы. Bring Me To Life называется он, конечно же. Не так давно кто-то из наших слушателей, кажется, Дмитрий, уже успел его заказать. Но, тем не менее, с огромным удовольствием вновь погрузимся в атмосферу 2000-х. Между прочим, самой группы Иванесенс уже более 30 лет. Вот я только что почувствовал себя суперстаром. Так что, Иван, песня звучит специально для вас. Всем, кто направляется также к своим рабочим местам, счастливой дороги. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами. Все самое интересное, как всегда, впереди.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

Музыкальный час сегодняшнего утра. Приветствую всех, кто встречает утро вместе с Радио Окей. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 5 октября. День достаточно прохладный, как я и предполагал. Заморозки в отдельных уголках нашего города все же присутствовали. Благо, солнышко поднимается все выше, и уже на градус температура даже успела подрасти. Ну а сейчас позвольте представить вам исполнителей, под чью музыку мы с вами и будем встречать новый день. Бенни Бенасси, группа Тату, Джимин, Тиму Масс, Мот и Валерий Меладзе, группа Скутер и даже Филипп Киркоров прозвучат для вас в ближайший час. 8-771-202-1006, напоминаю, номер нашей студии, на который вы, друзья, можете присылать свои музыкальные заявки через мессенджер WhatsApp, ну и, конечно же, приветы и поздравления в адрес ваших родных и близких, если у кого-то случилось какое-нибудь благоприятное событие в жизни, или вот праздник сегодня, я напомню, 5 октября празднуется День Учителя, то, пожалуйста, присылайте ваши поздравления на номер студии и будьте уверены, что уже менее чем через 30 минут все они прозвучат в нашем эфире.

0: Именно так называется композиция, которую вы услышали только что. 9 часов 21 минута в Уральске. Друзья, все мы с детства боимся ходить к стоматологу. И если в юности этот страх был вызван скорее болезненностью процедур, то, став взрослыми, мы больше боимся не боли, а скорее цен за услуги стоматологов. Но иногда удача поворачивается таким образом, что после посещения врача миллионером становится не сам врач, а пациент. Жителю Австралии, возвращавшемуся домой из стоматологической клиники и оставившему там приличную сумму денег, вдруг поступил телефонный звонок. Звонили ему представители лотерейной организации, где он недавно приобретал лотерейный билет, и сообщили, что везунчик-то, оказывается, пока находился в кресле стоматолога, стал настоящим миллионером, выиграв 1 247 390 австралийских долларов. Это примерно 390 миллионов тенге по курсу. Мужчина шутит, что в тот момент он онемел, и это были вовсе не последствия посещения стоматолога. Дальше наступили сомнения, а не разыгрывают ли его, или, может быть, мошенники какие-нибудь звонят. Но нет, все оказалось правдой, и теперь для героя нашей истории наступило радостное время, когда можно потирать ручки и планировать, куда же потратить неожиданное богатство. Правда, он решил несколько недель отдохнуть, все обдумать и уже только потом начать распоряжаться деньгами. Это, кстати, правильное решение. А я вам скажу так, друзья, главное для героя этой новости сейчас держать язык за зубами, потому что если об этом узнает его стоматолог, в общем, каких только услуг ему не предложит. Друзья, желаю и вам, чтобы любые неожиданные траты всегда оборачивались вот такими еще более неожиданными и приятными пополнениями ваших банковских счетов, а мы продолжаем наше музыкальное движение. На очереди группа Мумитроли, Дани Милохин с песней «Башня», ну и в следующем включении я уже наконец-то смогу озвучить приветы и поздравления, которые пришли ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006.
1: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9 часов 30 минут на часах нашей студии. Друзья, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Привет, Уральск, пишет нам Надежда. Передайте привет нашему замерзшему отделу маркетинга. Батареи у нас в офисе пока что висят чисто для красоты. Но я девчонок скоро спасу, ведь у меня с собой есть термос со вкусным горячим облепиховым чаем с медом и имбирем. Держитесь, девчонки, я уже в пути и с минуты на минуту вас обещаю. Обязательно отогрею. Ну что ж, Надежда, сегодня ваше имя, конечно же, звучит как нельзя более кстати. Девчонки там наверняка надеются на то, что вы скоро действительно окажетесь в офисе и в самое ближайшее время напоите их горячим чаем. Кстати, у меня тоже с собой есть термос, так что если кто из наших коллег слышит, обязательно заходите, я вам тоже чайку налью. Рафхат прислал следующее сообщение. Привет всем, кто сейчас стоит в пробке на автопарке. Мужики и девчата, не нервничаем, включите радио погромче и выдохните. Мы все равно уже опоздали. Отдельный привет красивой девушке на белой Шевроле Нексе. Стою справа от вас и вижу на вашем приемнике цифры 106, так что мы с вами на одной волне. Вот так вот, друзья, люди даже в пробке время зря не теряют. И не то, что отношения или связи заводят, но вот скоро, походу, даже и семьи начнут заводить. Еще одно сообщение прислал нам Данияр. Он передает привет своим друзьям Олегу и Талгату. Вчера мы вернулись с мужиками с рыбалки. Отдохнули отлично. Наловили судаков, щук и окуней на месяц вперед. Наконец-то выбрались. Всем рыбакам нашего города и области передаю огромный привет и желаю крупного улова. Ну, говорят, что действительно в этом году судаков у нас в реках хоть отбавляй. Так что, если собираетесь, то желаю вам удачи в этом нелегком деле рыбной ловли. Лично у меня вот... Какой бы улов ни был, лично у меня ничего не клюет обычно. Ну и еще одно сообщение, друзья, прислала нам Анастасия. Она хочет поздравить свою любимую свекровь Клару Васильевну с днем рождения. Мама, вам спасибо за то, что вы никогда не лезете советами, а просто берете и приезжаете, привозя с собой кастрюлю невероятно вкусного лагмана. Желаем вам стального здоровья, долгих лет, чтобы ваши цветы цвели так же ярко, как и вы сами. Ну что ж, я надеюсь, Клара Васильевна услышит ваше послание, не обидится на него и, наоборот, даже в ближайшее время начнет снабжать вас двойной порцией своего вкусного лагмана. А на этом наша рубрика «Привет в поздравлении» подходит к концу. Это были все сообщения, которые вы успели прислать к этой минуте. Дэвид Гетта и Афроджек с композицией под названием «Hero» звучит в нашем эфире прямо сейчас. Ну а мы понемногу выходим на финишную прямую.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

Радио Кей, 9 часов 51 минута в Уральске. Ну что, друзья, вот и все. Третий музыкальный час завершается, а значит, пришло время подводить итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 5 октября, в далекие-далекие годы. Именно в этот день, в 1505 году, мореплаватель Христофор Колумб открыл что? Нет, не Америку. Открыл он Коста-Рику. Все потому, что Америку он открыл практически 10 годами ранее, в 1492 году. В 1823 году в Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет», который, между прочим, до сих пор издается и является наиболее авторитетным медицинским изданием в мире. В 1925 году в США вышла в свет первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный «В наше время». В 1868 году начал свою историю город Талдыкурган, когда на месте зимовки Кастау было основано село Гавриловское, которое со временем развивалось и превращалось в настоящий город. По данным 2026 года, в городе Талдыкурган проживает около 210 тысяч жителей. В 1902 году родился Рэй Крок, американский ресторатор, создатель сети ресторанов «Макдональдс», которые представлены в огромном количестве стран мира. В Казахстане тоже вроде бы начали запускаться, где-то там в Алматы, в Астане несколько ресторанов появилось, но что-то не пошло, видимо, и, насколько я знаю, на сегодняшний день ресторанов под названием «Макдональдс» в Казахстане опять нету. Так, друзья, так еще в этот день, в 1975 году, родилась Кейт Уинслет, британская киноактриса, обладательница премии «Оскар», а также «Золотой глобус», известна по таким фильмам, как «Титаник», «Вечное сияние чистого разума», «Дорога перемен» и многим-многим другим. Еще в этот день, в 1976 году, родился Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики, а также наш с вами соотечественник, родившийся в 1920 году, Жубан Молдагалиев, казахский поэт, переводчик, журналист, народный писатель нашей страны. Вот такие вот события окружают, казалось бы, с виду совершенно обычный день, 5 октября. Напомню, что сегодня празднуется День Учителя, поэтому всех учителей в очередной раз я от всей души поздравляю с праздником, знаю, какая у вас нелегкая работа и желаю, чтобы эта самая работа была, ну, немножечко полегче. Джимин с композицией «Who», а также Тима Ма с песней «First Day» ждут вас в финале этого музыкального часа. Ну, а с вами я на этом прощаюсь до завтра. Желаю всем легкого понедельника и отличного начала новой рабочей недели. Для вас работал Дмитрий Давыдов. Жду вас завтра утром в 7 часов утра на волнах 106 FM. Всем

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио ОК на

0: Учим казахский язык легко.
1: Сарымсак, чеснок, халакай, крапива, итошаган, череда, кидыргыш, халакай, жгучая, крапива, кидыргыш, жгучая, халакай, крапива, кидыргыш, халакай, туралган, сарымсак, измельченный чеснок, туралган, измельченный, сарымсак, чеснок, туралган, сарымсак.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей, радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: каждый день карусели. Юги метели, праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: «Окей, окей, окей».
3: Радио «Окей» на

Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8.

0: 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
5: Радио ОК. Место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: ОК. Радио ОК на частоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Радио «Окей» – место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: «Окей» радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: «Окей, окей, окей».
3: Радио «Окей» начинается.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сарымсак, чеснок, халакай, крапива и тошаган череда. Кидыргыш халакай, жгучая крапива. Кидыргыш жгучая, халакай, крапива. Кидыргыш халакай, туралган сарымсак. Измельченный чеснок, туралган, измельченный, сарымсак, чеснок, туралган, сарымсак.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
4: По вопросам размещения рекламы на «Радио ОК» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: везде.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожар, а не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: между прочим.
1: Количество бактерий во рту приравнивается к количеству населения Соединенных Штатов и Канады вместе взятых.
0: Между прочим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
4: ОК.
0: Радио ОК на

0: Учим казахский язык легко.
1: Адам – человек. Ер – адам. Мужчина. Әйел – адам. Женщина. Ақылды – әйел адам. Умная женщина. Ақылды – умная. Әйел адам – женщина. Ақылды – әйел адам. Мырза – ер адам. Щедрый – мужчина. Мырза – щедрый. Ер адам – мужчина. Мырза – ер адам.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: впрочем.
1: До изобретения цветного телевизора 75% людей говорили, что видели черно-белые сны. Сегодня их число сократилось до 12%.
0: Между прочим.
2: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

0: прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на чистоте твоего сердца.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
3: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей.
5: Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Радио ОКЕЙ. Место не для грусти. Радио ОКЕЙ.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКЕЙ? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
3: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 876 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
2: ОК.
3: Радио ОК на

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарлайды.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: ОК. Радио ОК. На чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
2: Радио «Окей» – место не для ограничений.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.